0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 10 августа. Католическая церковь чтит память мученика Лаврентия, архидиакона Римской христианской общины. В 257 году Лаврентий был рукоположен в диаконы. Ему поручили надзор за имуществом церкви и заботу о больных. Он пострадал во время гонений Валериана. Папа Сикст II был одной из первых жертв этих преследований. Он был обезглавлен 6 августа 258 года. После казни папы Сикста Лаврентий был брошен в темницу, где совершал чудеса, исцелял больных и многих обратил в христианство. «В Боге мое прибежище». Новости из Ватикана по-русски.
0: В воскресенье 9 августа после Богородичной молитвы «Ангел Господень» Лев XIV призвал прекратить насилие в Судане, Украине и России, а также обратился к молодежи со словом «ободрение». Святейший Отец выразил глубокую обеспокоенность трагической ситуации в Судане, особенно в городе Эль-Абейт. Заверив духовной близости народ этой страны, папа вновь обратился к властям с призывом обеспечить гуманитарные коридоры для мирного населения. Он призвал международное сообщество поддержать усилия, направленные на немедленное прекращение огня, и попросил верующих молиться, дабы Господь обратил сердца тех, кто сеет насилие. Папа столь же обеспокоен непрекращающимися боевыми действиями на востоке Европы. Продолжают поступать скорбные вести о гибели и ранениях невинных людей в Украине и в России. Трагические события следуют одно за другим, все более умножаясь и приводя к новым жертвам среди мирного населения, в том числе среди детей. Выразив близость семьям погибших и пострадавшим, Лев XIV выступил с настойчивым призывом соблюдать гуманитарное право. «Перед лицом столь глубокой боли я вновь настоятельно призываю к соблюдению гуманитарного права и прекращению с обеих сторон атак, затрагивающих гражданские объекты. Война лишь порождает новую войну и приносит огромные страдания. Настало время остановить спираль насилия и дать место дипломатии и диалогу, чтобы открыть путь к миру». Приветствуя паломников, Святейший Отец отметил присутствие многочисленных молодежных и скаутских групп, в частности верующих из Миланской архидиоцезии, прошедших пешком по дороге франков из Сиены в Рим. Папа назвал паломнический способ проведения каникул важным знаком надежды, упомянув о своей недавней встрече с францисканской молодежью в Ассизи. Обращаясь к юношам и девушкам, епископ Рима призвал их вдохновляться примером великих святых, празднуемых в эти августовские дни, святого Доминика, святой Терезы Бенедикты Креста, святого диакона Лаврентия и святой Клары Ассизской. Дорогие молодые люди, позвольте этим образцовым свидетелям Евангелия зажечь ваши сердца. В завершении встречи папа Лев XIV поблагодарил всех присутствующих за совместную молитву и пожелал мирного воскресения.

0: 7 сентября Лев XIV посетит святилище Матери Доброго Совета в городке Джинацано, примерно в 40 километрах от Рима. По сообщению префектуры папского дома, в 18 часов в канун праздника Рождества Пресвятой Девы Марии папа возглавит здесь святую мессу. В Джинацано Лев XIV приезжал уже 10 мая 2025 года, всего через 2 дня после избрания на престол святого Петра. Это была его первая незапланированная поездка за пределы Ватикана после избрания. В святилище, о котором заботятся монахи ордена святого Августина, папа помолился перед образом Матери Доброго Совета, а затем встретился с собратьями по ордену и многочисленными верующими. «Я очень хотел побывать здесь в первые дни нового служения, доверенного мне церковью, чтобы нести дальше эту миссию как преемник Петра», — сказал тогда Святейший Отец. В книге «Посетителей святилища» он написал: «Я почувствовал долг и глубокое желание приблизиться к святыне Матери Доброго Совета. На протяжении всей моей жизни она сопровождала меня своим материнским присутствием, своей мудростью и примером любви к сыну, который всегда остается в центре моей веры». Для Льва XIV Джинацано связано с многолетним духовным опытом. Впервые он посетил святилище еще молодым студентом в начале 80-х годов. Позднее неоднократно возвращался сюда как генеральный приор ордена святого Августина, епископ Чикайло и кардинал. 25 апреля 2024 года в праздник Матери Доброго Совета тогдашний кардинал Привост возглавил здесь святую мессу и призвал верующих вдохновляться примером Марии в стремлении к миру и примирению. Особое место эта богородичная икона заняла и в день избрания Льва XIV. 8 мая 2025 года, прежде чем выйти на центральную лоджию базилики святого Петра, новоизбранный папа молился в Паулинской часовне апостольского дворца перед образом Матери Доброго Совета, помещенным справа от алтаря. История святилища в Джинацано восходит к небольшой церкви Пресвятой Богородицы, существовавшей здесь уже в VIII веке. В 1356 году семья Колонна, владевшая городом, передала пастырское попечение о храме монахам-августинцам. В начале XV века было принято решение перестроить и расширить церковь вместе с расположенным рядом монастырем. В строительстве участвовала Петручча, вдова и терцианка ордена святого Августина. Она отдала на работы все свое имущество, хотя средств было недостаточно. Несмотря на насмешки, Петручча продолжала верить, что завершить начатое помогут Пресвятая Дева Мария и святой Августин. 25 апреля 1467 года, согласно преданию, над стеной строившейся церкви чудом появился образ Матери Христа. Весть о необычном событии быстро распространилась, и в Джинацано стали стекаться тысячи паломников. С иконой связывали многочисленные благодати и исцеления, а пожертвования верующих позволили завершить строительство церкви и монастыря. В 1903 году папа Лев XIII возвел храм в достоинство Малой Базилики. На протяжении веков святилище посещали римские папы Урбан VIII, Пий IX, Иоанн XXIII и Иоанн Павел II. Их изображения находятся на стенах небольшой часовни святилища. В интервью ватиканским СМИ ректор базилики отец Людовико Чентра сообщил, что в день визита, 7 сентября, в святилище будет открыт портрет Льва XIV. Подобно своим предшественникам, папа будет изображен в молитве перед чудотворным образом Матери Доброго Совета.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная. Церковь.
1: Церковь.
2: Церковь.
1: Церковь.
2: Церковь. Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
3: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

0: Какие только версии не предлагаются в разных источниках, чтобы объяснить отсутствие имени апостола Петра в списке римских пап. Некоторые говорят даже о запрете на выбор этого имени. Однако при взгляде на список тех, кто когда-либо восходил на кафедру святого Петра, можно заметить, что оно далеко не единственное. Среди вселенских архиереев отсутствуют среди прочих папы Иосиф, Иаков, Андрей, Лука. Не найдем мы среди них и ни одного папы Карла. Значит ли это, что таких имен в списке пап не будет никогда? Начнем с самой традиции принимать новое имя при избрании на апостольский престол. Она сформировалась постепенно и закрепилась в регламенте конклава лишь в конце 20-го столетия посредством апостольской конституции Универси Доминичи Грейджис. А у ее истоков находится евангельское событие. Сам Иисус, вверяя свою паству избранному апостолу, сменил его имя Симон на имя Петра. Когда конклав выбирает очередного преемника святого Петра, перед тем, как облачить его в новые одежды, ему задают два вопроса. Первый – принимаешь ли ты свое каноническое избрание верховным понтификом? И второй – как ты хочешь, чтобы тебя называли? Только после ответа на эти два вопроса верующие слышат фразу, отзывающуюся эхом по всему свету «Хабемус папам». И тогда же сообщается имя, полученное им при крещении, и новое имя. Это очень важный момент, поскольку он знаменует новое рождение для кафедры епископа Рима. При необходимости к имени добавляется порядковый номер, если это имя не было выбрано впервые в истории церкви, как в случае папы Франциска. Чаще всего новоизбранные римские епископы решают принять имя святых и апостолов, и, представляясь пастве, они поясняют свой выбор. Так святой Павел VI после своего избрания пояснил, что Павел – это апостол, который возлюбил Христа превыше всего и жаждал нести его Евангелие всем народам, за которые Христос принес в жертву свою жизнь. А папа Ратцингер при выборе имени руководствовался великим примером предшественника, Бенедикта XV, который управлял церковью в чрезвычайно сложный период Первой мировой войны. И, конечно же, он вдохновлялся и примером патриарха западного монашества Бенедикта Нурсийского. Папа Бергольо объяснил выбор своего нового имени тем, что Франциск Ассизский – это для него человек бедности, человек мира, человек, который любит и защищает творение. Нередко при принятии нового имени епископы Рима следовали и другим мотивациям. Например, Иоанн 23 говорил, что имя Иоанн звучит для него особым образом, потому что так звали его отца. И также назывался приход, где он был крещен, и латеранская базилика, освященная во имя Иоанна Предтечи и Иоанна Евангелиста. До середины прошлого столетия, то есть на протяжении почти 2000-летий, епископ Рима выбирал себе только одно имя. И когда Иоанн Павел I добавил второе имя, это был беспрецедентный случай, хотя и выглядело как некое нарушение установившейся традиции. Никакого запрета на принятие имени Петра для новоизбранных пап не существует. Некоторые предлагают другую гипотезу, мол, папы не выбирают себе этого имени из-за смирения, потому что никто не достоин носить имя первоверховного апостола, которого Христос назвал камнем для созидания своей церкви. Так Иоанн 21 в миру носил имя Петра, а при избрании на кафедру епископа Рима сменил имя на Иоанна. Таким образом, причина – особое благоговение к апостолу. Звучит не очень убедительно на фоне выбора имен других выдающихся святых и апостолов. Этот выбор никоим образом не свидетельствует о недостаточном благоговении к их носителям. На самом деле, Иоанн 21 взял себе это имя не потому, что он был крещен Петром, а потому, что хотел скорректировать путаницу в нумерации пап, возникшую из-за исторических перипетий. И тут вступает в игру очень популярное объяснение, опирающееся на так называемое пророчество Малахии. Согласно этому тексту, на престол епископа Рима во время последних гонений на Святую Римскую Церковь воссядет Петр Римский, который будет пасти овец посреди множества преследований, а когда они прекратятся, город на семи холмах будет разрушен, и страшный судья будет судить свой народ. Вот, стало быть, почему папы не выбирают себе имя Петра, чтобы не быть тем самым Петром последних времен. Хотя непонятно, как это сочетается с эсхатологической верой церкви. Пророчество псевдо-Малахии – книга с очень интересной историей, которая опровергает авторство записанных в ней высказываний и вряд ли могла вызывать интерес у римских епископов. В книге этих пророчеств названы преемники апостола Петра, начиная с Целестина II, год избрания 1143, и далее до конца света. Каждый папа в этом тексте обозначается не именем, а кратким девизом. Это пророчество стало известным в 1595 году, когда бенедиктинский монах Арнольд Вайон включил их в трактат «Древо жизни», изданный в Венеции. Позднее авторство текста было опровергнуто. Вероятно, он принадлежал известному фальсификатору Чекарелли, подделывавшему документы. В самом деле, характер так называемых пророчеств говорит о том, что они были составлены за пару лет до публикации Вайона. Поэтому девизы от Целестина II до Григория XIV соответствовали либо реальным гербам, либо кардинальским титулам, либо происхождению этих пап. Затем же девизы приобретают загадочность, и большинство из них можно только с большой натяжкой связать с реальными понтификатами. А существовавший на самом деле святой Малахия, живший с 1094 по 1148 год, был уполномоченным легатом папы для Ирландии. Святой Малахия отличался глубоким смирением и другими добродетелями, стяжав тем самым дар чудотворения.
1: Когда мы слушаем Слово Бога, тогда исчезают границы времени, и мы как бы становимся современниками Господа, становимся членами Его семьи. Святые лучше всех воплощали эту истину. Они поняли, что исполнять волю Божью, соблюдая слово Иисуса, означает больше любых уз, и Господь всегда вознаграждал их поступки. Не устаем повторять: слава Иисусу Христу! Лавдитур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 10 августа. Католическая церковь чтит память мученика Лаврентия, архидиакона Римской христианской общины. В 257 году Лаврентий был рукоположен в диаконы. Ему поручили надзор за имуществом церкви и заботу о больных. Он пострадал во время гонений Валериана. Папа Сикст II был одной из первых жертв этих преследований. Он был обезглавлен 6 августа 258 года. После казни папы Сикста Лаврентий был брошен в темницу, где совершал чудеса, исцелял больных и многих обратил в христианство. «В Боге мое прибежище». Новости из Ватикана по-русски.
2: В воскресенье 9 августа после Богородичной молитвы «Ангел Господень» Лев XIV призвал прекратить насилие в Судане, Украине и России, а также обратился к молодежи со словом «ободрение». Святейший Отец выразил глубокую обеспокоенность трагической ситуации в Судане, особенно в городе Эль-Абейт. Заверив духовной близости народ этой страны, папа вновь обратился к властям с призывом обеспечить гуманитарные коридоры для мирного населения. Он призвал международное сообщество поддержать усилия, направленные на немедленное прекращение огня, и попросил верующих молиться, дабы Господь обратил сердца тех, кто сеет насилие. Папа столь же обеспокоен непрекращающимися боевыми действиями на востоке Европы. Продолжают поступать скорбные вести о гибели и ранениях невинных людей в Украине и в России. Трагические события следуют одно за другим, все более умножаясь и приводя к новым жертвам среди мирного населения, в том числе среди детей. Выразив близость семьям погибших и пострадавшим, Лев XIV выступил с настойчивым призывом соблюдать гуманитарное право. «Перед лицом столь глубокой боли я вновь настоятельно призываю к соблюдению гуманитарного права и прекращению с обеих сторон атак, затрагивающих гражданские объекты. Война лишь порождает новую войну и приносит огромные страдания. Настало время остановить спираль насилия и дать место дипломатии и диалогу, чтобы открыть путь к миру». Приветствуя паломников, Святейший Отец отметил присутствие многочисленных молодежных и скаутских групп, в частности верующих из Миланской архидиоцезии, прошедших пешком по дороге франков из Сиены в Рим. Папа назвал паломнический способ проведения каникул важным знаком надежды, упомянув о своей недавней встрече с францисканской молодежью в Ассизи. Обращаясь к юношам и девушкам, епископ Рима призвал их вдохновляться примером великих святых, празднуемых в эти августовские дни, святого Доминика, святой Терезы Бенедикты Креста, святого диакона Лаврентия и святой Клары Ассизской. «Дорогие молодые люди, позвольте этим образцовым свидетелям Евангелия зажечь ваши сердца». В завершении встречи папа Лев XIV поблагодарил всех присутствующих за совместную молитву и пожелал мирного воскресения.

0: 7 сентября Лев XIV посетит святилище Матери Доброго Совета в городке Джинацано, примерно в 40 километрах от Рима. По сообщению префектуры Папского дома, в 18 часов в канун праздника Рождества Пресвятой Девы Марии папа возглавит здесь святую мессу. В Джинацано Лев XIV приезжал уже 10 мая 2025 года, всего через 2 дня после избрания на престол святого Петра. Это была его первая незапланированная поездка за пределы Ватикана после избрания. В святилище, о котором заботятся монахи ордена святого Августина, папа помолился перед образом Матери Доброго Совета, а затем встретился с собратьями по ордену и многочисленными верующими. «Я очень хотел побывать здесь в первые дни нового служения, доверенного мне церковью, чтобы нести дальше эту миссию как преемник Петра», — сказал тогда Святейший Отец. В книге «Посетителей святилища» он написал: «Я почувствовал долг и глубокое желание приблизиться к святыне Матери Доброго Совета. На протяжении всей моей жизни она сопровождала меня своим материнским присутствием, своей мудростью и примером любви к сыну, который всегда остается в центре моей веры». Для Льва XIV Джинацано связано с многолетним духовным опытом. Впервые он посетил святилище еще молодым студентом в начале 80-х годов. Позднее неоднократно возвращался сюда как генеральный приор ордена святого Августина, епископ Чикайло и кардинал. 25 апреля 2024 года в праздник Матери Доброго Совета тогдашний кардинал Привост возглавил здесь святую мессу и призвал верующих вдохновляться примером Марии в стремлении к миру и примирению. Особое место эта богородичная икона заняла и в день избрания Льва XIV. 8 мая 2025 года, прежде чем выйти на центральную лоджию базилики святого Петра, новоизбранный папа молился в Паулинской часовне апостольского дворца перед образом Матери Доброго Совета, помещенным справа от алтаря. История святилища в Джинацано восходит к небольшой церкви Пресвятой Богородицы, существовавшей здесь уже в VIII веке. В 1356 году семья Колонна, владевшая городом, передала пастырское попечение о храме монахам-августинцам. В начале XV века было принято решение перестроить и расширить церковь вместе с расположенным рядом монастырем. В строительстве участвовала Петручча, вдова и терцианка ордена святого Августина. Она отдала на работы все свое имущество, хотя средств было недостаточно. Несмотря на насмешки, Петручча продолжала верить, что завершить начатое помогут Пресвятая Дева Мария и святой Августин. 25 апреля 1467 года, согласно преданию, над стеной строившейся церкви чудом появился образ Матери Христа. Весть о необычном событии быстро распространилась, и в Джинацано стали стекаться тысячи паломников. С иконой связывали многочисленные благодати и исцеления, а пожертвования верующих позволили завершить строительство церкви и монастыря. В 1903 году папа Лев XIII возвел храм в достоинство Малой Базилики. На протяжении веков святилище посещали римские папы Урбан VIII, Пий IX, Иоанн XXIII и Иоанн Павел II. Их изображения находятся на стенах небольшой часовни святилища. В интервью ватиканским СМИ ректор базилики отец Людовико Чентра сообщил, что в день визита, 7 сентября, в святилище будет открыт портрет Льва XIV. Подобно своим предшественникам, папа будет изображен в молитве перед чудотворным образом Матери Доброго Совета.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная. Церковь.
1: Церковь.
2: Церковь. Духовная. Церковь. Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
4: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

0: Какие только версии не предлагаются в разных источниках, чтобы объяснить отсутствие имени апостола Петра в списке римских пап. Некоторые говорят даже о запрете на выбор этого имени. Однако при взгляде на список тех, кто когда-либо восходил на кафедру святого Петра, можно заметить, что оно далеко не единственное. Среди вселенских архиереев отсутствуют, среди прочих, папы Иосиф, Иаков, Андрей, Лука. Не найдем мы среди них и ни одного папы Карла. Значит ли это, что таких имен в списке пап не будет никогда? Начнем с самой традиции принимать новое имя при избрании на апостольский престол. Она сформировалась постепенно и закрепилась в регламенте конклава лишь в конце 20-го столетия посредством апостольской конституции Универси Доминичи Грейджис. А у ее истоков находится евангельское событие. Сам Иисус, вверяя свою паству избранному апостолу, сменил его имя Симон на имя Петра. Когда конклав выбирает очередного преемника святого Петра, перед тем, как облачить его в новые одежды, ему задают два вопроса. Первый – принимаешь ли ты свое каноническое избрание верховным понтификом? И второй – как ты хочешь, чтобы тебя называли? Только после ответа на эти два вопроса верующие слышат фразу, отзывающуюся эхом по всему свету «Хабемус папам». И тогда же сообщается имя, полученное им при крещении, и новое имя. Это очень важный момент, поскольку он знаменует новое рождение для кафедры епископа Рима. При необходимости к имени добавляется порядковый номер, если это имя не было выбрано впервые в истории церкви, как в случае папы Франциска. Чаще всего новоизбранные римские епископы решают принять имя святых и апостолов, и, представляясь пастве, они поясняют свой выбор. Так святой Павел VI после своего избрания пояснил, что Павел – это апостол, который возлюбил Христа превыше всего и жаждал нести его Евангелие всем народам, за которые Христос принес в жертву свою жизнь. А папа Ратцингер при выборе имени руководствовался великим примером предшественника Бенедикта XV, который управлял церковью в чрезвычайно сложный период Первой мировой войны. И, конечно же, он вдохновлялся и примером патриарха западного монашества Бенедикта Нурсийского. Папа Бергольо объяснил выбор своего нового имени тем, что Франциск Ассизский – это для него человек бедности, человек мира, человек, который любит и защищает творение. Нередко при принятии нового имени епископы Рима следовали и другим мотивациям. Например, Иоанн 23 говорил, что имя Иоанн звучит для него особым образом, потому что так звали его отца. И также назывался приход, где он был крещен, и латеранская базилика, освященная во имя Иоанна Предтечи и Иоанна Евангелиста. До середины прошлого столетия, то есть на протяжении почти двух тысячелетий, епископ Рима выбирал себе только одно имя. И когда Иоанн Павел I добавил второе имя, это был беспрецедентный случай, хотя и выглядело как некое нарушение установившейся традиции. Никакого запрета на принятие имени Петра для новоизбранных пап не существует. Некоторые предлагают другую гипотезу, мол, папы не выбирают себе этого имени из-за смирения, потому что никто не достоин носить имя первоверховного апостола, которого Христос назвал камнем для созидания своей церкви. Так Иоанн 21 в миру носил имя Петра, а при избрании на кафедру епископа Рима сменил имя на Иоанна. Таким образом, причина – особое благоговение к апостолу. Звучит не очень убедительно на фоне выбора имен других выдающихся святых и апостолов. Этот выбор никоим образом не свидетельствует о недостаточном благоговении к их носителям. На самом деле, Иоанн 21 взял себе это имя не потому, что он был крещен Петром, а потому, что хотел скорректировать путаницу в нумерации пап, возникшую из-за исторических перипетий. И тут вступает в игру очень популярное объяснение, опирающееся на так называемое пророчество Малахии. Согласно этому тексту, на престол епископа Рима во время последних гонений на Святую Римскую Церковь воссядет Петр Римский, который будет пасти овец посреди множества преследований, а когда они прекратятся, город на семи холмах будет разрушен, и страшный судья будет судить свой народ. Вот, стало быть, почему папы не выбирают себе имя Петра, чтобы не быть тем самым Петром последних времен. Хотя непонятно, как это сочетается с эсхатологической верой церкви. Пророчество псевдо-Малахии – книга с очень интересной историей, которая опровергает авторство записанных в ней высказываний и вряд ли могла вызывать интерес у римских епископов. В книге этих пророчеств названы преемники апостола Петра, начиная с Целестина II, год избрания 1143, и далее до конца света. Каждый папа в этом тексте обозначается не именем, а кратким девизом. Это пророчество стало известным в 1595 году, когда бенедиктинский монах Арнольд Вайон включил их в трактат «Древо жизни», изданный в Венеции. Позднее авторство текста было опровергнуто. Вероятно, он принадлежал известному фальсификатору Чекарелли, подделывавшему документы. В самом деле, характер так называемых пророчеств говорит о том, что они были составлены за пару лет до публикации Вайона. Поэтому девизы от Целестина II до Григория XIV соответствовали либо реальным гербам, либо кардинальским титулам, либо происхождению этих пап. Затем же девизы приобретают загадочность, и большинство из них можно только с большой натяжкой связать с реальными понтификатами. А существовавший на самом деле святой Малахия, живший с 1094 по 1148 год, был уполномоченным легатом папы для Ирландии. Святой Малахия отличался глубоким смирением и другими добродетелями, стяжав тем самым дар чудотворения.
1: Когда мы слушаем Слово Бога, тогда исчезают границы времени, и мы как бы становимся современниками Господа, становимся членами Его семьи. Святые лучше всех воплощали эту истину. Они поняли, что исполнять волю Божью, соблюдая слово Иисуса, означает больше любых уз, и Господь всегда вознаграждал их поступки. Не устаем повторять: слава Иисусу Христу! Лавдейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сьогодні католицька церква чтить пам'ять святой Клари, діви, соосновательницы ордена Кларисок. Будущая святая родилась в Асизі в богатой семье. В 1212 году родители выразили желание выдать ее замуж, когда ей исполнилось лишь 12 лет. Однако длительное время ей удавалось убедить их повременить с планами замужества. В период Великого Поста 1212 года Франциск произнес ряд проповедей в соборе Сан-Руфино в Асизи, на которых присутствовала Клара. Она была глубоко тронута его словами и окончательно приняла решение последовать за Христом по примеру Франциска. Приняла монашеское одеяние из рук святого Франциска, основала первый женский монастырь по его уставу при храме святого Дамиана в Ассизи. В монастыре святого Дамиана в абсолютной бедности Клара прожила 40 лет, исполняя самую тяжелую работу, несмотря на то, что была настоятельницей. Святые меняют мир к лучшему, преобразуют его надолго, вводя в него только любовь, вдохновленную Евангелием. 11 августа – годовщина смерти слуги Божьего отца Иоанна Тройго. Ян Тройго служил в Москве и в Санкт-Петербурге. Арестован в марте 1923 года. До 1926 года содержался в Сокольнической тюрьме в Москве. В феврале 1927 года отправлен на Соловки. Умер 11 августа 1932 года в Ленинграде. «Христе, Ты возлюбил меня».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В воскресенье 9 августа Лев XIV посвятил размышления перед молитвой Ангелус евангельскому повествованию о том, как Иисус шествует по водам Галилейского озера навстречу ученикам, застигнутым бурей. Обращаясь к паломникам на площади Святого Петра, папа напомнил, что сразу после чуда умножения хлебов и рыб учитель велел ученикам сесть в лодку и отправиться на другой берег, а сам удалился на гору, чтобы молиться в одиночестве. Оказавшись вдали от берега, апостолы попали в заложники встречного ветра и с трудом продвигались вперед. Святейший Отец обратил внимание на эту резкую перемену. Еще недавно, пережив вдохновляющий успех и став свидетелями поразительного чуда, теперь эти люди оказались беспомощны и испуганы перед лицом грозных волн. Когда на исходе ночи Иисус приблизился к ним по бурлящей воде, они в страхе приняли его за призрака. Однако Господь сразу успокоил их словами: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Присутствие Господа меняет абсолютно все. Петр даже делает несколько шагов по волнам ему навстречу, но затем, усомнившись и испугавшись, начинает тонуть. При этом Господь немедленно отвечает на его крик о помощи и спасает его. Когда учитель вошел в лодку, буря утихла, и из сердец учеников вознеслось спонтанное исповедание веры: «Истинно ты Сын Божий». Святейший Отец выделил важную духовную деталь этого события. Чтобы прийти к этому, ученикам оказалось недостаточно стать свидетелями чуда или иметь успех перед людьми. Им нужно было пройти через опыт собственной слабости и внутри этого опыта распознать присутствие Бога. Только так они смогли по-настоящему открыть свои глаза и сердца Его близости, обретя мир даже посреди бури. Папа напомнил слова, которые Иисус скажет им позже: «Если будете иметь веру и не усомнитесь, если и горе сей скажете «поднимись и ввергнись в море», будет». Именно это апостолы и пережили на озере. Мир Христа, пребывавшего в молитве на горе, достиг их посреди разбушавшейся стихии. Епископрима пояснил, чему учит это евангельское чудо. Прежде всего, не превозноситься в моменты успеха и никогда не полагаться на самих себя. В то же время нельзя отчаиваться даже в самые темные минуты, когда мы чувствуем себя бессильными перед проблемами, и когда, несмотря на все наши усилия, нам кажется, что мы двигаемся скорее назад, чем вперед. Святейший Отец заверил, что в любых обстоятельствах Иисус не оставляет нас. Если мы со смирением принимаем Его в лодку нашей жизни, через молитву, святые таинства, внимание Его Слову, то именно в Нем мы обретаем мир, свет и силу для продолжения пути. В завершении катехизического наставления Лев XIV вознес молитву Пресвятой Богородице, прославленной за свою веру, дабы она помогла христианам жить с таким упованием на Господа. Папа Лев XIV направил письмо госсекретарю кардиналу Пьетру Паролину, назначенному папским легатом на торжества 16 и 17 августа в Катании по случаю 900-летия возвращения мощей святой Агаты, покровительницы города. В мученичестве святой Агаты, выдающемся примере верности Христу и любви, достигшей полной самоотдачи, церковная община созерцает победу благодати над насилием, веры над страхом и любви над смертью, пишет папа. Святая Агата, совсем юная девушка, была подвергнута жестоким пыткам и убита за отказ отречься от веры во время антихристианских гонений, развязанных римским императором Децием в III веке. По словам Льва XIV, мученица приобщилась к Пасхе Христа и остается светлым свидетельством силы, которую Господь дарует тем, кто непоколебимо выстаивает искушения и испытания. В Катании святую Агату называют Сантуца. Покровительница сицилийского города является живым присутствием, оберегающим христианскую память народа и призывающим к евангельской последовательности жизни, а также к надежде и любви. Именно это живое присутствие делает зримым общение святых и укрепляет в верующих сознание того, что Церковь, странница на земле, поддерживается заступничеством и примером тех, кто уже стал причастен небесной славе, подчеркивает Святейший Отец. 10 августа Святейший Отец принял отставку епископа Аделио де Лоро с пасторского управления Карагандинской епархии в Казахстане в связи с достижением им 75-летнего возраста, согласно канону 401, первому параграфу Кодексу канонического права. Папа назначил ее новым епископом монсеньора Петра Петлованова, священника Фидеи Донум, архиепархии Перемышля в Польше, настоятеля Кафедрального собора Астаны и пресс-секретаря Конференции католических епископов Центральной Азии. Петр Петлованный родился 7 мая 1969 года в польском городе Бжозов. По окончании школы поступил в высшую духовную семинарию архиепархии Пшемысля. В 1994 году получил степень бакалавра в Люблинском католическом университете, а в 2018 году защитил докторскую диссертацию по богословию в Папском университете имени Иоанна Павла II в Кракове. Его рукоположение в священники состоялось 28 мая 1994 года с инкардинацией в архиепархию Пшемысля. После первого года служения в качестве викария прихода Пресвятой Троицы в Лежайске отец Петр был направлен в Казахстан как священник Фидеи Донум. В первые годы миссии он служил настоятелем прихода святого Иосифа в Макчинске, затем прихода святого Авраама в Щучинске. С 2001 по 2007 год был настоятелем Кафедрального собора Матери Божьей Неустанной Помощи в Астане. В 2008 и в 2009 годах отец Петлованный исполнял обязанности префекта по воспитанию, а с 2011 по 2018 год был ректором межепархиальной семинарии в Караганде. С 2018 года он занимает должность пресс-секретаря Конференции католических епископов Центральной Азии. С 2023 по 2025 год священник руководил приходом царицы Святого Розария в селе Акмол, после чего в 2025 году повторно принял попечение о кафедральном соборе Астаны в качестве его настоятеля. Согласно коммюнике апостольской нунциатуры в Республике Казахстан, хиротония нового епископа состоится 10 октября 2026 года в кафедральном соборе Караганды.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
3: Прежде чем повествование книги Бытия приведет нас к нарушению прежней близости человека с Богом, обратим внимание на то, что ему предшествует. В начале третьей главы перед нами открывается едва заметный поворот, смысл которого становится понятным лишь тогда, когда все уже изменилось. А между тем, именно здесь, где еще ничего не разрушено, разрушение уже начинает свой путь. С переходом к третьей главе книги Бытия меняется не только ход повествования, меняется сама перспектива. Если прежде перед нами открывались дар жизни и красота замысла Творца, то теперь текст показывает, как внутри этой истории возникает возможность утраты. Именно поэтому третью главу книги Бытия нельзя читать как обычное повествование о прошлом. Она не только рассказывает о том, что произошло у истоков человеческой истории, но и раскрывает то, что продолжает происходить внутри нас. Здесь змей вступает в разговор, звучит голос Бога в саду, а сами деревья оказываются не просто частью созданного мира. Перед нами язык образов, через который внешняя форма рассказа открывает более глубокую реальность. Обо всякой перемене говорит не только то, что появилось, но и то, чего больше нет. Поэтому прежде чем увидеть первый шаг человека в сторону разрушения, нужно еще раз взглянуть на ту реальность, в которой он находился до этого. Поэтому отец Фабио Розини начинает разговор о третьей главе еще в конце второй. «И оба были наги, Адам и жена его, и не стыдились они». Здесь важно не свести наготу к вопросу о сексуальности. В Писании нагота прежде всего означает отсутствие покрова, состояние беззащитности и уязвимости. В других библейских историях нагота становится знаком оставленности. Отсутствие покрова говорит не просто о беззащитности, но и о том, что рядом нет того, кто позаботится о слабом и прикроет его уязвимость. Адам и жена его не защищены от собственной хрупкости. Они просто не боятся ее. Тогда становится понятнее, почему здесь так важно отсутствие стыда. Их нагота еще не переживается как опасность, от которой нужно спрятаться. Она не становится причиной страха. Но вскоре та же самая нагота станет для них непереносимой. Они увидят ее, испугаются и спрячутся. Ее появление покажет, что изменилось не тело, а отношение к собственной уязвимости. В самом начале третьей главы книги Бытия в нескольких строках помещается целая история. Здесь зло показано не только в своем появлении, но и в том, как оно постепенно меняет взгляд на действительность и находит путь к человеческому сердцу. Разобрать в одной беседе все невозможно, слишком много смысловых оттенков скрыто даже в начале текста. Послушаем первые слова стиха, и даже их окажется достаточно, чтобы увидеть неожиданное. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». Змей назван здесь не просто хитрым, он хитрее всех зверей полевых. Почему тексту важно сказать именно это? Отец Розини замечает. среди тех, кто населяет землю, человек не назван самым хитрым. Его особенность в другом. Он создан по образу Божию. Змей же обладает иной силой, стратегическим умом, способностью действовать расчетливо и незаметно. Вопрос уже не только в опасности змея, но и в том, что произойдет, если человек решит встретить его на этом поле, попытаться переиграть того, кто в этом искуснее него. Зло предлагает человеку не только противостояние, но и свои правила. Если человек принимает их, он начинает бороться на территории, где противник сильнее. Невозможно победить зло, просто став еще искуснее в его собственной логике. Иногда мудрость начинается именно с отказа вступить в игру, правила которой навязали человеку. Отец Фабио Рузини приводит здесь почти парадоксальный образ. Пытаться перехитрить зло его собственными средствами. Все равно, что пытаться обокрасть вора у него дома. Змей начинает не с утверждения, а с вопроса. И именно в этом его первая хитрость. Подлинно ли сказал Бог «не ешьте ни от какого дерева в раю»? Утверждение можно опровергнуть. Вопрос, поставленный определенным образом, заставляет оправдываться того, кому он адресован. Поэтому змей не говорит Еве, что Бог плох или что его слово несправедливо. Он делает нечто тоньше, предлагает ей самой посмотреть на Божье слово глазами сомнения. В этом и заключается тонкость ловушки. Еве словно не оставляют возможности просто ответить «да» или «нет». Вопрос ставит ее в положение, где приходится объяснять, почему Бог установил такое ограничение. Божье слово перестает быть для нее просто данностью, которой она доверяет, и становится тем, что необходимо объяснить и оправдать. Вопрос змея незаметно меняет саму точку, с которой она смотрит на Божье слово. Внимание смещается с изобилия дозволенного на то единственное, что запрещено. В вопросе змея нет прямой лжи, напротив, он построен так, чтобы правда соседствовала с искажением. Бог действительно запретил есть плод одного дерева, но вопрос змея позволяет услышать это иначе, будто человеку вообще поставлены жесткие границы и разрешено далеко не все. Змей не искажает правду напрямую. Он меняет освещение, в котором она предстает, и внимание само собой перемещается с дара на запрет. Ева отвечает: «Плодов с дерев рая мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Рузини видит здесь две ошибки. Первая – Ева добавляет к Божьему слову то, чего он не говорил – «не прикасайтесь». Заповедь, данная как защита, начинает выглядеть как чрезмерное ограничение. Вторая ошибка глубже – запрещенное дерево становится для нее центром сада. Как ребенок, которому разрешили все, кроме одной вещи, она перестает видеть дары и видит запрет. В этом и заключается настоящий удар змея. Он начинает менять образ Бога. Бог ставит в центре жизнь, змей ставит в центре запрет. Бог устанавливает запрет ради жизни, а человек начинает видеть в этом запрете угрозу самой жизни.
4: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сьогодні католицька церква чтит пам'ять святой Клари, діви, соосновательницы ордена Кларисок. Будущая святая родилась в Асизі в богатой семье. В 1212 году родители выразили желание выдать ее замуж, когда ей исполнилось лишь 12 лет. Однако длительное время ей удавалось убедить их повременить с планами замужества. В период Великого Поста 1212 года Франциск произнес ряд проповедей в соборе Сан-Руфино в Асизи, на которых присутствовала Клара. Она была глубоко тронута его словами и окончательно приняла решение последовать за Христом по примеру Франциска. Приняла монашеское одеяние из рук святого Франциска, основала первый женский монастырь по его уставу при храме святого Дамьяна в Ассизи. В монастыре святого Дамьяна в абсолютной бедности Клара прожила 40 лет, исполняя самую тяжелую работу, несмотря на то, что была настоятельницей. Святые меняют мир к лучшему, преобразуют его надолго, вводя в него только любовь, вдохновленную Евангелием. 11 августа – годовщина смерти слуги Божьего отца Иоанна Тройго. Ян Тройго служил в Москве и в Санкт-Петербурге. Арестован в марте 1923 года. До 1926 года содержался в Сокольнической тюрьме в Москве. В феврале 1927 года отправлен на Соловки. Умер 11 августа 1932 года в Ленинграде. «Христе, Ты возлюбил меня».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В воскресенье 9 августа Лев XIV посвятил размышления перед молитвой Ангелус евангельскому повествованию о том, как Иисус шествует по водам Галилейского озера навстречу ученикам, застигнутым бурей. Обращаясь к паломникам на площади Святого Петра, папа напомнил, что сразу после чуда умножения хлебов и рыб учитель велел ученикам сесть в лодку и отправиться на другой берег, а сам удалился на гору, чтобы молиться в одиночестве. Оказавшись вдали от берега, апостолы попали в заложники встречного ветра и с трудом продвигались вперед. Святейший Отец обратил внимание на эту резкую перемену. Еще недавно, пережив вдохновляющий успех и став свидетелями поразительного чуда, теперь эти люди оказались беспомощны и испуганы перед лицом грозных волн. Когда на исходе ночи Иисус приблизился к ним по бурлящей воде, они в страхе приняли его за призрака. Однако Господь сразу успокоил их словами: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Присутствие Господа меняет абсолютно все. Петр даже делает несколько шагов по волнам ему навстречу, но затем, усомнившись и испугавшись, начинает тонуть. При этом Господь немедленно отвечает на его крик о помощи и спасает его. Когда учитель вошел в лодку, буря утихла, и из сердец учеников вознеслось спонтанное исповедание веры: «Истинно ты Сын Божий». Святейший Отец выделил важную духовную деталь этого события. Чтобы прийти к этому, ученикам оказалось недостаточно стать свидетелями чуда или иметь успех перед людьми. Им нужно было пройти через опыт собственной слабости и внутри этого опыта распознать присутствие Бога. Только так они смогли по-настоящему открыть свои глаза и сердца Его близости, обретя мир даже посреди бури. Папа напомнил слова, которые Иисус скажет им позже: «Если будете иметь веру и не усомнитесь, если и горе сей скажете «поднимись и ввергнись в море», будет». Именно это апостолы и пережили на озере. Мир Христа, пребывавшего в молитве на горе, достиг их посреди разбушавшейся стихии. Епископ Рима пояснил, чему учит это евангельское чудо. Прежде всего, не превозноситься в моменты успеха и никогда не полагаться на самих себя. В то же время нельзя отчаиваться даже в самые темные минуты, когда мы чувствуем себя бессильными перед проблемами, и когда, несмотря на все наши усилия, нам кажется, что мы двигаемся скорее назад, чем вперед. Святейший Отец заверил, что в любых обстоятельствах Иисус не оставляет нас. Если мы со смирением принимаем Его в лодку нашей жизни, через молитву, святые таинства, внимание Его Слову, то именно в Нем мы обретаем мир, свет и силу для продолжения пути. В завершении катехизического наставления Лев XIV вознес молитву Пресвятой Богородице, прославленной за свою веру, дабы она помогла христианам жить с таким упованием на Господа. Папа Лев XIV направил письмо госсекретарю кардиналу Пьетро Паролину, назначенному папским легатом на торжества 16 и 17 августа в Катании по случаю 900-летия возвращения мощей святой Агаты, покровительницы города. В мученичестве святой Агаты, выдающемся примере верности Христу и любви, достигшей полной самоотдачи, церковная община созерцает победу благодати над насилием, веры над страхом и любви над смертью, пишет папа. Святая Агата, совсем юная девушка, была подвергнута жестоким пыткам и убита за отказ отречься от веры во время антихристианских гонений, развязанных римским императором Децием в III веке. По словам Льва XIV, мученица приобщилась к Пасхе Христа и остается светлым свидетельством силы, которую Господь дарует тем, кто непоколебимо выстаивает искушения и испытания. В Катании святую Агату называют Сантуца. Покровительница сицилийского города является живым присутствием, оберегающим христианскую память народа и призывающим к евангельской последовательности жизни, а также к надежде и любви. Именно это живое присутствие делает зримым общение святых и укрепляет в верующих сознание того, что Церковь, странница на земле, поддерживается заступничеством и примером тех, кто уже стал причастен небесной славе, подчеркивает Святейший Отец. 10 августа Святейший Отец принял отставку епископа Аделио де Лоро с пасторского управления Карагандинской епархии в Казахстане в связи с достижением им 75-летнего возраста, согласно канону 401, первому параграфу Кодексу канонического права. Папа назначил ее новым епископом монсеньора Петра Петлованова, священника Фидеи Донум, архиепархии Перемышля в Польше, настоятеля Кафедрального собора Астаны и пресс-секретаря Конференции католических епископов Центральной Азии. Петр Петлованный родился 7 мая 1969 года в польском городе Бжозов. По окончании школы поступил в высшую духовную семинарию архиепархии Пшемысля. В 1994 году получил степень бакалавра в Люблинском католическом университете, а в 2018 году защитил докторскую диссертацию по богословию в Папском университете имени Иоанна Павла II в Кракове. Его рукоположение в священники состоялось 28 мая 1994 года с инкардинацией в архиепархию Пшемысля. После первого года служения в качестве викария прихода Пресвятой Троицы в Лежайске отец Петр был направлен в Казахстан как священник Фидеи Донум. В первые годы миссии он служил настоятелем прихода святого Иосифа в Макчинске, затем прихода святого Авраама в Щучинске. С 2001 по 2007 год был настоятелем Кафедрального собора Матери Божьей Неустанной Помощи в Астане. В 2008 и в 2009 годах отец Петлованный исполнял обязанности префекта по воспитанию, а с 2011 по 2018 год был ректором межепархиальной семинарии в Караганде, С 2018 года он занимает должность пресс-секретаря Конференции католических епископов Центральной Азии. С 2023 по 2025 год священник руководил приходом царицы Святого Розария в селе Акмол, после чего в 2025 году повторно принял попечение о кафедральном соборе Астаны в качестве его настоятеля. Согласно коммюнике апостольской нунциатуры в Республике Казахстан, хиротония нового епископа состоится 10 октября 2026 года в кафедральном соборе Караганды.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
3: Прежде чем повествование книги Бытия приведет нас к нарушению прежней близости человека с Богом, обратим внимание на то, что ему предшествует. В начале третьей главы перед нами открывается едва заметный поворот, смысл которого становится понятным лишь тогда, когда все уже изменилось. А между тем, именно здесь, где еще ничего не разрушено, разрушение уже начинает свой путь. С переходом к третьей главе книги Бытия меняется не только ход повествования, меняется сама перспектива. Если прежде перед нами открывались дар жизни и красота замысла Творца, то теперь текст показывает, как внутри этой истории возникает возможность утраты. Именно поэтому третью главу книги Бытия нельзя читать как обычное повествование о прошлом. Она не только рассказывает о том, что произошло у истоков человеческой истории, но и раскрывает то, что продолжает происходить внутри нас. Здесь змей вступает в разговор, звучит голос Бога в саду, а сами деревья оказываются не просто частью созданного мира. Перед нами язык образов, через который внешняя форма рассказа открывает более глубокую реальность. Обо всякой перемене говорит не только то, что появилось, но и то, чего больше нет. Поэтому прежде чем увидеть первый шаг человека в сторону разрушения, нужно еще раз взглянуть на ту реальность, в которой он находился до этого. Поэтому отец Фабио Розини начинает разговор о третьей главе еще в конце второй. «И оба были наги, Адам и жена его, и не стыдились они». Здесь важно не свести наготу к вопросу о сексуальности. В Писании нагота прежде всего означает отсутствие покрова, состояние беззащитности и уязвимости. В других библейских историях нагота становится знаком оставленности. Отсутствие покрова говорит не просто о беззащитности, но и о том, что рядом нет того, кто позаботится о слабом и прикроет его уязвимость. Адам и жена его – не защищены от собственной хрупкости. Они просто не боятся ее. Тогда становится понятнее, почему здесь так важно отсутствие стыда. Их нагота еще не переживается как опасность, от которой нужно спрятаться. Она не становится причиной страха. Но вскоре та же самая нагота станет для них непереносимой. Они увидят ее, испугаются и спрячутся. Ее появление покажет, что изменилось не тело, а отношение к собственной уязвимости. В самом начале третьей главы книги Бытия в нескольких строках помещается целая история. Здесь зло показано не только в своем появлении, но и в том, как оно постепенно меняет взгляд на действительность и находит путь к человеческому сердцу. Разобрать в одной беседе все невозможно, слишком много смысловых оттенков скрыто даже в начале текста. Послушаем первые слова стиха, и даже их окажется достаточно, чтобы увидеть неожиданное. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». Змей назван здесь не просто хитрым, он хитрее всех зверей полевых. Почему тексту важно сказать именно это? Отец Розини замечает, среди тех, кто населяет землю, человек не назван самым хитрым. Его особенность в другом. он создан по образу Божию. Змей же обладает иной силой, стратегическим умом, способностью действовать расчетливо и незаметно. Вопрос уже не только в опасности змея, но и в том, что произойдет, если человек решит встретить его на этом поле, попытаться переиграть того, кто в этом искуснее него. Зло предлагает человеку не только противостояние, но и свои правила. Если человек принимает их, он начинает бороться на территории, где противник сильнее. Невозможно победить зло, просто став еще искуснее в его собственной логике. Иногда мудрость начинается именно с отказа вступить в игру, правила которой навязали человеку. Отец Фабио Рузини приводит здесь почти парадоксальный образ. Пытаться перехитрить зло его собственными средствами. Все равно, что пытаться обокрасть вора у него дома. Змей начинает не с утверждения, а с вопроса. И именно в этом его первая хитрость. Подлинно ли сказал Бог «не ешьте ни от какого дерева в раю»? Утверждение можно опровергнуть. Вопрос, поставленный определенным образом, заставляет оправдываться того, кому он адресован. Поэтому змей не говорит Еве, что Бог плох или что его слово несправедливо. Он делает нечто тоньше, предлагает ей самой посмотреть на Божье слово глазами сомнения. В этом и заключается тонкость ловушки. Еве словно не оставляют возможности просто ответить «да» или «нет». Вопрос ставит ее в положение, где приходится объяснять, почему Бог установил такое ограничение. Божье слово перестает быть для нее просто данностью, которой она доверяет, и становится тем, что необходимо объяснить и оправдать. Вопрос змея незаметно меняет саму точку, с которой она смотрит на Божье слово. Внимание смещается с изобилия дозволенного на то единственное, что запрещено. В вопросе змея нет прямой лжи, напротив, он построен так, чтобы правда соседствовала с искажением. Бог действительно запретил есть плод одного дерева, но вопрос змея позволяет услышать это иначе, будто человеку вообще поставлены жесткие границы и разрешено далеко не все. Змей не искажает правду напрямую. Он меняет освещение, в котором она предстает, и внимание, само собой, перемещается с дара на запрет. Ева отвечает: «Плодов с дерев рая мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Рузини видит здесь две ошибки. Первая – Ева добавляет к Божьему слову то, чего он не говорил – «не прикасайтесь». Заповедь, данная как защита, начинает выглядеть как чрезмерное ограничение. Вторая ошибка глубже. Запрещенное дерево становится для нее центром сада. Как ребенок, которому разрешили все, кроме одной вещи, она перестает видеть дары и видит запрет. В этом и заключается настоящий удар змея. Он начинает менять образ Бога. Бог ставит в центре жизнь, змей ставит в центре запрет. Бог устанавливает запрет ради жизни, а человек начинает видеть в этом запрете угрозу самой жизни.
4: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сьогодні католицька церква чтит пам'ять святой Клари, діви, соосновательницы ордена Кларисок. Будущая святая родилась в Асизі в богатой семье. В 1212 году родители выразили желание выдать ее замуж, когда ей исполнилось лишь 12 лет. Однако длительное время ей удавалось убедить их повременить с планами замужества. В период Великого Поста 1212 года Франциск произнес ряд проповедей в соборе Сан-Марко.

0: преобразует его надолго, вводя в него только любовь, вдохновленную Евангелием. 11 августа – годовщина смерти слуги Божьего отца Иоанна Тройго. Ян Тройго служил в Москве и в Санкт-Петербурге. Арестован в марте 1923 года. До 1926 года содержался в Сокольнической тюрьме в Москве. В феврале 1927 года отправлен на Соловки. Умер 11 августа 1932 года в Ленинграде. «Христе, Ты возлюбил меня».
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: В воскресенье 9 августа Лев XIV посвятил размышления перед молитвой «Ангелус» евангельскому повествованию о том, как Иисус шествует по водам Галилейского озера навстречу ученикам, застигнутым бурей. Обращаясь к паломникам на площади Святого Петра, папа напомнил, что сразу после чуда умножения хлебов и рыб учитель велел ученикам сесть в лодку и отправиться на другой берег, а сам удалился на гору, чтобы молиться в одиночестве. Оказавшись вдали от берега, апостолы попали в заложники встречного ветра и с трудом продвигались вперед. Святейший Отец обратил внимание на эту резкую перемену. Еще недавно, пережив вдохновляющий успех и став свидетелями поразительного чуда, теперь эти люди оказались беспомощны и испуганы перед лицом грозных волн. Когда на исходе ночи Иисус приблизился к ним по бурлящей воде, они в страхе приняли его за призрака. Однако Господь сразу успокоил их словами: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Присутствие Господа меняет абсолютно все. Петр даже делает несколько шагов по волнам ему навстречу, но затем, усомнившись и испугавшись, начинает тонуть. При этом Господь немедленно отвечает на его крик о помощи и спасает его. Когда учитель вошел в лодку, буря утихла, и из сердец учеников вознеслось спонтанное исповедание веры: «Истинно ты Сын Божий». Святейший Отец выделил важную духовную деталь этого события. Чтобы прийти к этому, ученикам оказалось недостаточно стать свидетелями чуда или иметь успех перед людьми. Им нужно было пройти через опыт собственной слабости и внутри этого опыта распознать присутствие Бога. Только так они смогли по-настоящему открыть свои глаза и сердца Его близости, обретя мир даже посреди бури. Папа напомнил слова, которые Иисус скажет им позже: «Если будете иметь веру и не усомнитесь, если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет». Именно это апостолы и пережили на озере. Мир Христа, пребывавшего в молитве на горе, достиг их посреди разбушавшейся стихии. Епископ Рима пояснил, чему учит это евангельское чудо. Прежде всего, не превозноситься в моменты успеха и никогда не полагаться на самих себя. В то же время нельзя отчаиваться даже в самые темные минуты, когда мы чувствуем себя бессильными перед проблемами и когда, несмотря на все наши усилия, нам кажется, что мы двигаемся скорее назад, чем вперед. Святейший Отец заверил, что в любых обстоятельствах Иисус не оставляет нас. Если мы со смирением принимаем Его в лодку нашей жизни, через молитву, святые таинства, внимание Его Слову, то именно в Нем мы обретаем мир, свет и силу для продолжения пути. В завершении катехизического наставления Лев XIV вознес молитву Пресвятой Богородице, прославленной за свою веру, дабы она помогла христианам жить с таким упованием на Господа. Папа Лев XIV направил письмо госсекретарю кардиналу Пьетро Паролину, назначенному папским легатом на торжества 16 и 17 августа в Катании по случаю 900-летия возвращения мощей святой Агаты, покровительницы города. В мученичестве святой Агаты, выдающемся примере

0: верности Христу и любви, достигшей полной самоотдачи, церковная община созерцает победу благодати над насилием, веры над страхом и любви над смертью, пишет папа. Святая Агата, совсем юная девушка, была подвергнута жестоким пыткам и убита за отказ отречься от веры во время антихристианских гонений, развязанных римским императором Децием в III веке. По словам Льва XIV, мученица приобщилась к Пасхе Христа и остается светлым свидетельством силы, которую Господь дарует тем, кто непоколебимо выстаивает искушения и испытания. В Катании святую Агату называют Сантуца. Покровительница сицилийского города является живым присутствием, оберегающим христианскую память народа и призывающим к евангельской последовательности жизни, а также к надежде и любви. Именно это живое присутствие делает зримым общение святых и укрепляет в верующих сознание того, что Церковь, странница на земле, поддерживается заступничеством и примером тех, кто уже стал причастен небесной славе, подчеркивает Святейший Отец. 10 августа Святейший Отец принял отставку епископа Аделио де Лоро с пасторского управления Карагандинской епархии в Казахстане в связи с достижением им 75-летнего возраста, согласно канону 401, первому параграфу Кодексу канонического права. Папа назначил ее новым епископом монсеньора Петра Петлованова, священника Fidei Donum архиепархии Перемышля в Польше, настоятеля Кафедрального собора Астаны и пресс-секретаря Конференции католических епископов Центральной Азии. Петр Петлованый родился 7 мая 1969 года в польском городе Бжозов. По окончании школы поступил в высшую духовную семинарию архиепархии Пшемысля. В 1994 году получил степень бакалавра в Люблинском католическом университете, а в 2018 году защитил докторскую диссертацию по богословию в Папском университете имени Иоанна Павла II в Кракове. Его рукоположение в священники состоялось 28 мая 1994 года с инкардинацией в архиепархию Пшемысля. После первого года служения в качестве викария прихода Пресвятой Троицы в Лежайске отец Петр был направлен в Казахстан как священник Fidei Donum. В первые годы миссии он служил настоятелем прихода святого Иосифа в Макчинске, затем прихода святого Авраама в Щучинске. С 2001 по 2007 год был настоятелем Кафедрального собора Матери Божьей Неустанной Помощи в Астане. В 2008 и в 2009 годах отец Петлованый исполнял обязанности префекта по воспитанию, а с 2011 по 2018 год был ректором межепархиальной семинарии в Караганде. С 2018 года он занимает должность пресс-секретаря Конференции католических епископов Центральной Азии. С 2023 по 2025 год священник руководил приходом царицы Святого Розария в селе Акмол, после чего в 2025 году повторно принял попечение о Кафедральном соборе Астаны в качестве его настоятеля. Согласно коммюнике апостольской нунциатуры в Республике Казахстан, хиротония нового епископа состоится 10 октября 2026 года в Кафедральном соборе Караганды.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
0: Прежде чем повествование книги Бытия приведет нас к нарушению прежней близости человека с Богом, обратим внимание на то, что ему предшествует. В начале третьей главы перед нами открывается едва заметный поворот, смысл которого становится понятным лишь тогда, когда все уже изменилось. А между тем, именно здесь, где еще ничего не разрушено, разрушение уже начинает свой путь. С переходом к третьей главе книги «Бытия» меняется не только ход повествования, меняется сама перспектива. Если прежде перед нами открывались дар жизни и красота замысла Творца, то теперь текст показывает, как внутри этой истории возникает возможность утраты. Именно поэтому третью главу книги «Бытия» нельзя читать как обычное повествование о прошлом. Она не только рассказывает о том, что произошло у истоков человеческой истории, но и раскрывает то, что продолжает происходить внутри нас. Здесь змей вступает в разговор, звучит голос Бога в саду, а сами деревья оказываются не просто частью созданного мира. Перед нами язык образов, через который внешняя форма рассказа открывает более глубокую реальность. Обо всякой перемене говорит не только то, что появилось, но и то, чего больше нет. Поэтому прежде чем увидеть первый шаг человека в сторону разрушения, нужно еще раз взглянуть на ту реальность, в которой он находился до этого. Поэтому отец Фабио Розини начинает разговор о третьей главе еще в конце второй. «И оба были наги, Адам и жена его, и не стыдились они». Здесь важно не свести наготу к вопросу о сексуальности. В Писании нагота прежде всего означает отсутствие покрова, состояние беззащитности и уязвимости. В других библейских историях нагота становится знаком оставленности. Отсутствие покрова говорит не просто о беззащитности, но и о том, что рядом нет того, кто позаботится о слабом и прикроет его уязвимость. Адам и жена его не защищены от собственной хрупкости. Они просто не боятся ее. Тогда становится понятнее, почему здесь так важно отсутствие стыда. Их нагота еще не переживается как опасность, от которой нужно спрятаться. Она не становится причиной страха. Но вскоре та же самая нагота станет для них непереносимой. Они увидят ее, испугаются и спрячутся. Ее появление покажет, что изменилось не тело, а отношение к собственной уязвимости. В самом начале третьей главы книги «Бытия» в нескольких строках помещается целая история. Здесь зло показано не только в своем появлении, но и в том, как оно постепенно меняет взгляд на действительность и находит путь к человеческому сердцу. Разобрать в одной беседе все невозможно, слишком много смысловых оттенков скрыто даже в начале текста. Послушаем первые слова стиха, и даже их окажется достаточно, чтобы увидеть неожиданное. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». Змей назван здесь не просто хитрым, он хитрее всех зверей полевых. Почему тексту важно сказать именно это? Отец Розини замечает. Среди тех, кто населяет землю, человек не назван самым хитрым. Его особенность в другом. Он создан по образу Божию. Змей же обладает иной силой, стратегическим умом, способностью действовать расчетливо и незаметно. Вопрос уже не только в опасности змея, но и в том, что произойдет, если человек решит встретить его на этом поле, попытаться переиграть того, кто в этом искуснее него. Зло предлагает человеку не только противостояние, но и свои правила. Если человек принимает их, он начинает бороться на территории, где противник сильнее. Невозможно победить зло, просто став еще искуснее в его собственной логике. Иногда мудрость начинается именно с отказа вступить в игру, правила которой навязали человеку. Отец Фабио Розини приводит здесь почти парадоксальный образ. Пытаться перехитрить зло его собственными средствами. Все равно, что пытаться обокрасть вора у него дома. Змей начинает не с утверждения, а с вопроса. И именно в этом его первая хитрость. «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Утверждение можно опровергнуть. Вопрос, поставленный определенным образом, заставляет оправдываться того, кому он адресован. Поэтому змей не говорит Еве, что Бог плох или что его слово несправедливо. Он делает нечто тоньше, предлагает ей самой посмотреть на Божье Слово глазами сомнения. В этом и заключается тонкость ловушки. Еве словно не оставляют возможности просто ответить «да» или «нет». Вопрос ставит ее в положение, где приходится объяснять, почему Бог установил такое ограничение. Божье Слово перестает быть для нее просто данностью, которой она доверяет, и становится тем, что необходимо объяснить и оправдать. Вопрос змея незаметно меняет саму точку, с которой она смотрит на Божье Слово. Внимание смещается с изобилия дозволенного на то единственное, что запрещено. В вопросе змея нет прямой лжи, напротив, он построен так, чтобы правда соседствовала с искажением. Бог действительно запретил есть плод одного дерева, но вопрос змея позволяет услышать это иначе, будто человеку вообще поставлены жесткие границы и разрешено далеко не все. Змей не искажает правду напрямую. Он меняет освещение, в котором она предстает, и внимание само собой перемещается с дара на запрет. Ева отвечает: «Плодов с дерев рая мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Рузини видит здесь две ошибки. Первая – Ева добавляет к Божьему Слову то, чего он не говорил – «не прикасайтесь». Заповедь, данная как защита, начинает выглядеть как чрезмерное ограничение. Вторая ошибка глубже – запрещенное дерево становится для нее центром сада. Как ребенок, которому разрешили все, кроме одной вещи, она перестает видеть дары и видит запрет. В этом и заключается настоящий удар змея. Он начинает менять образ Бога. Бог ставит в центре жизнь, змей ставит в центре запрет. Бог устанавливает запрет ради жизни, а человек начинает видеть в этом запрете угрозу самой жизни.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!